0: Радио R. Всегда на волне.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве пройдут дожди. Местами сильные и с грозами. Ветер южный. К вечеру на западе страны и у моря порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. День будет теплым. По стране от 21 до 26 градусов. А на юге и востоке до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Твой прощальный поцелуй на последней парте, наш волшебный выпускной, ты в вечернем платье. Мы кружились бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошу.

0: Медленный танец подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем сердце. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного выпускного.
1: Радио Р.

утратил твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Новости регионов за минувшие дни. Министр окружающей среды Ева Адрюлайтите обсудила ситуацию с руководителем Вильнюсского центра управления отходами. Министерство обратится к региональным центрам с просьбой оценить, смогут ли они временно принять часть отходов из Вильнюсского региона. Мы рассчитываем, что проблему решат сами муниципалитеты, но при необходимости будем искать и другие варианты, заявила министр. Центры по переработке отходов в Каунасе, Мариамполе, Алитусе и Утине готовы временно сортировать мусор из Вильнюсского региона, если в стране объявят режим чрезвычайной ситуации. Однако они подчеркивают, что не готовы принимать на своих полигонах отходы, которые останутся после сортировки, и требуют определить, кто платит дополнительные расходы. Кроме того, регионы предупреждают, что их возможности ограничены мощностями предприятий и квотами на сжигание отходов. С 1 августа на маршруте Вильнюс-Клайпеда компания LTG Link вводит динамическое ценообразование. Чем раньше пассажир купит билет, тем дешевле он обойдется. Скидка может достигать 40%. Например, билет третьего класса вместо обычных 14 евро 70 центов можно будет приобрести от 8 евро 82 центов. Цена будет зависеть от спроса, заполняемости поезда, времени до отправления, дня недели и сезона. В Клайпеде начинается асфальтирование участка улицы Манто у площади Адгемимо. Работы будут проходить по ночам с 16 по 20 июля, чтобы не мешать движению транспорта. После их завершения участок между мостом Биржус и улицей Лепу вновь откроют для движения в обоих направлениях. Во время работ движение по одной из полос будет ограничено. Школьников Поневежиса приглашают принять участие в ежегодном фотоконкурсе «Поневежис. Мой город». Участникам предлагают показать город через объектив камеры, выбрав одну из трех тем. Город для детей, мосты и набережные, Невежиса или тайны города. Работы принимаются с 1 сентября по 15 октября. Победители объявят в ноябре. Лучшие фотографии покажут на выставке и опубликуют на сайте и в социальных сетях самоуправления. Подробная информация об условиях конкурса, технических требованиях к фотографиям и порядке подачи работ опубликована на сайте www.ponevezhis.lt в разделе «Конкурсы».
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня плюс 23, плюс 28. Возможно, облачно, возможно, кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Ветер южный, к вечеру на западе страны и у моря порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. День будет теплым, по стране от 21 до 26 градусов, а на юге и востоке до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве пройдут дожди. Местами сильные и с грозами. Ветер южный. К вечеру на западе страны и у моря порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. День будет теплым. По стране от 21 до 26 градусов. А на юге и востоке до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Радио Р. Вот это здорово! Здорово.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Еще недавно белок из насекомых называли пищей будущего, а сегодня инвесторы подсчитывают убытки. Что пошло не так и почему экологические стартапы не оправдали ожиданий? Компьютерные игры захватили взрослых. Среднему игроку сегодня 35, а игровая индустрия не только получает баснословную прибыль, но и формирует серьезную зависимость. Маринованный огурец в шоколаде, медовуха с огуречным соком и варенье из огурцов. Как в Кидайнии. Самый обычный овощ стал поводом для гастрономической гордости. Эти и другие материалы читайте в 29-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Ветер южный, к вечеру на западе страны и у моря порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. День будет теплым, по стране от 21 до 26 градусов, а на юге и востоке до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Тюрьма с душем, телевизором и работой. Наказание или шанс начать жизнь заново? Зачем Литва внедряет норвежскую модель и почему она вызывает столько споров? История подкидышей. За 16 лет в литовских окнах жизни были оставлены 98 новорожденных. Большинство из них нашли новые семьи. В наших лесах растут грибы, за сбор которых можно не только лишить природу редкого вида, но и нарушить закон. Почему даже опытные грибники не всегда способны их распознать? Эти и другие материалы читайте в 29-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио «Р». Отличное радио.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве пройдут дожди. Местами сильные и с грозами. Ветер южный. К вечеру на западе страны и у моря порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. День будет теплым. По стране от 21 до 26 градусов. А на юге и востоке до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Ветер южный, к вечеру на западе страны и у моря порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. День будет теплым, по стране от 21 до 26 градусов, а на юге и востоке до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по ноте.

0: Год по нотам.
1: Это была группа «Сплин». В 1997 году их «Орбит без сахара» стал неофициальным гимном всех, кто проводил вечера на лестничных клетках, влюблялся в ритм гитарного боя и верил, что все только начинается. Эта песня буквально пахла тем временем – дерзким, немного меланхоличным и абсолютно живым. Добро пожаловать в новый выпуск программы «Год по нотам». И сегодня наш маршрут, мой любимый, 1997 год. Это время, когда клонированная овечка Долли стала мировой сенсацией. На сцену вышел «Мумитролль», мир простился с принцессой Дианой, а на экраны вышел «Титаник». В Литве в этот год группа «Фойе» дала свой последний концерт. Эмоций в этом году было с избыток, от научных прорывов до громких музыкальных прощаний. Самым попсовым хитом 1997 года стала песня «Aqua Barbie Girl». Тогда она звучала буквально отовсюду – из розовых магнитофонов и открытых окон машин. Давайте вместе погружаться в пластиковый мир 1997 года.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Это была Гвен Стефани и ее «Don't Speak», песня, которая в 1997 году стала универсальным языком для всех, кто переживал, конечно, расставание. Пронзительная, честная баллада о том, как больно бывает подбирать слова, когда уже все сказано. Этот трек возглавил хит-парады месяцами, став главным медляком планеты и гимном миллионов разбитых сердец.
1: Год по нотам.
0: Но пока мы в наушниках переживали свои личные драмы, в мире происходила драма глобальная. 1997 год – это время, когда один матч изменил представление о будущем. Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам, проигрывает машине. Deep Blue, компьютер корпорации IBM, побеждает не просто шахматиста, а символ человеческого интеллекта. Газеты тогда пугающе пишут: «Робот поставил мат человечеству». Компьютеры перестали в этот момент быть просто калькуляторами. Они начали играть музыку, монтировать клипы и строить новый цифровой мир. И пока этот цифровой мир нам тогда наступал на пятки, вся Европа и Литва сходили с ума по главному летнему гимну. Тот самый свисток, латиноамериканская страсть и ритм, которые превращают любую площадку от Паланги до Ибицы в шумный бразильский карнавал. Дамы и господа, врываемся в лето, потому что сейчас в эфире Беллини «Самба де Жанейро».
1: Год по нотам.

0: Год по нотам.
1: В 1997 году границы между естественным и искусственным начинают размываться. Не только в науке, но и в музыке. The Prodigy выпускают альбом The Fat of the Land. Это музыка, которая звучит как вызов природе. Грубый бас, агрессивный ритм, вокал Кита Флинта, словно как крик синтетической ярости. И на удивление, мир это принимает. Альбом занимает тогда первое место в чартах США и Великобритании. Тем временем в Париже совершенно другое звучание. Daft Punk выпускает свой дебютный Homework. Around the World – почти гипнотический повтор. Это уже не про эмоции, это про форму, повтор и технологию. Все очень точно и как будто немного нечеловечно. И именно в этом году приходит одна из самых громких новостей десятилетия. В феврале 1997 года миру показывают овечку по имени Долли. Первое млекопитающее, клонированное из взрослой клетки. Ученые из Шотландии делают невозможное. Создают точную биологическую копию живого существа. Заголовки говорят о новом этапе в науке. Но за ними страх и восхищение. Жизнь может...

0: Год по нотам.
1: Если вам кажется, что в 90-х вся поп-музыка звучала одинаково, вы почти правы. Просто она звучала везде. В 1997 году весь мир слушает одно и то же. Только что прозвучали Spice Girls, выпускают свой второй альбом Spice World и призывают нас раскрасить свою жизнь. А в чартах все еще железно держится их прошлогодний суперхит «Wanna Be». На другом конце Атлантики уже готовили ответ. Backstreet Boys с их легендарным гимном «Everybody». Это был абсолютный пик бойс-бенд.

Но наступил день, когда развлечения стали неуместны. 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже погибает принцесса Диана. Это событие мгновенно меняет тональность всего года. Память о народной принцессе Элтон Джон, по совместительству ее лучший друг, перезаписывает свою балладу «Candle in the Wind». Песня звучит на похоронах, которые смотрит весь мир, и становится самым продаваемым синглом десятилетия.

0: Год по нотам.
1: 1997 году русскоязычная музыка жила сразу в нескольких измерениях. Между классической эстрадой, дерзким новым попом и первыми признаками настоящего музыкального переворота. Мы только что вспомнили с вами один из главных хитов того года. Пока «Иванушки» заставляли всех девчонок сопереживать свои кукле, тем временем на танцполах зажигалась совершенно другая энергия. Появился дуэт «Руки вверх», чей простой, но пробивной ритм про студента и первую любовь стал официальным саундтреком многих школьных дискотек. Это было время легкой мелодии и юности, которая пахла весной и новыми надеждами. Тем временем Алла Пугачева выпускает одну из самых пронзительных песен в своей карьере «Позови меня с собой». Написанная за несколько лет до этого поэтессой Татьяной Снежиной, именно в 1997 году она получила то самое легендарное звучание. Песня про одиночество и внутреннюю нежность, которая до сих пор остается честным зеркалом для каждого из нас.

А чуть в стороне от эстрадного глянца, но все громче звучала новая сила. В апреле 1997 года группа «Мумитролль» выпускает альбом «Морская». Это был культурный шок. Рок, пропущенный через поп-чувствительность, чуть наивный и очень породистый британский звук. Песня «Утекай» стала символом этой новой сцены, открыв дорогу брит-попу.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра в воскресенье временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.
3: В 1997 году Литва прощается с группой, ставшей голосом независимого поколения – «Фойе». 17 мая на сцене парка Вингис проходит их прощальный концерт, который собирает около 60 тысяч зрителей. Крупнейшее на тот момент музыкальное событие в стране. В фойе играют более 2 часов, свет, дым и финале «Лаужа Швеса». После этого выступления группа завершает свое существование. Фойе прожили больше 10 лет, и все это время были хроникерами внутренней жизни. И, казалось бы, в 97-м году эта история завершается. Но продолжает ее Андрюс Мамонтовас, который уходит в сольный путь. Теперь он другой, более сдержанный, философский, обращенный внутрь. Песня «Сауля с места» становится символом этой новой интонации.

Параллельно с этим нарастает иное звучание. Эгидиус Драгунас и его группа Cell выпускают один из самых узнаваемых треков конца десятилетия – «Сапней». Эта песня – срез настроения времени, меланхоличная, задумчивая, полная усталости и, конечно, мечтаний.

0: по нотам.
1: 1997 был тем самым моментом, когда технологии начали не просто подбираться к нам, а буквально врываться в повседневность. Формат MP3 стал массовым. Люди перестали говорить, а можно переписать кассету, и начали спрашивать, у тебя есть MP3 этой песни? Интернет заполнили первые пиратские сайты, а музыкальные коллекции начали помещаться не в ящике, а в папке на рабочем столе. Параллельно с этим в 97 году дети массово заботились о тамагочи. Бум на тамагочи накрыл всю Европу. Кормить, играть, чистить, хоронить. Маленький питомец в пластиковой капсуле стал первой тренировкой к реальному миру или к будущим зависимостям от смартфонов. Но если у школьников на привязи были тамагочи, то у меломанов – ворона. В самом конце 1996-го вышла одноименная песня и клип Линды, и в 97-м она уже витала над всей альтернативной сценой.

0: Год по нотам.
1: Сегодня мы вспоминаем и то, что мы смотрели в 1997 году. От голливудских блокбастеров до фильмов, которые становились культовыми благодаря сарафанному радио. Фильм «Люди в черном», с которого началась кинокарьера у человека, начавшего карьеру свою с музыки. Уилл Смит надел черный костюм и очки и стал не просто агентом, а лицом целой эпохи. В том же 97-м Люк Бессон смешал Брюса Уиллиса, Милу Йовович, инопланетный заговор и моду от Готье. Получился стильный, странный и вечный пятый элемент. Лилу Даллас и ее мультипаспорт.
2: А это кто?
3: Лилу Даллас мультипас.
1: В этом же году на большие экраны выходит «Достучаться до небес». Немецкий фильм, который заставил многих задуматься, не стоит ли срочно поехать к морю. Два смертельно больных героя, немного юмора, немного грусти, шикарная атмосфера и та самая песня «Knocking on Heaven's Door». Ну и, конечно, главный айсберг года – «Титаник». Джеймс Кэмерон потопил корабль, но поднял в воздух десятки миллионов платочков фанатов, которые вынуждены были вытирать слезы. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стали символами большой любви. А песню «Селин Дион» «My Heart Will Go On» знал каждый.

прошли президентские выборы, и впервые победил не представитель старой школы или литовской элиты, а иммигрант. Человек из Чикаго. Валдас Адамкус. В начале января 98-го он во втором туре одолел генпрокурора Артураса Паулаускаса. И Запад тогда не заставил себя ждать. Он ходил в нашу жизнь через новые, вполне осязаемые символы. В 1997 году американская мечта обрела вкус чизбургера. В Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса и у вокзала зажглись золотые арки первого Макдональдса. Поход туда был событием недели, а пустые коробочки из-под Happy Meal еще долго стояли на полках, как трофей новой жизни. И вот в такой момент, когда страна балансирует между символами и историческим выбором, из каждого утюга звучит песня, которая стала идеальным солнечным будильником для новой Литвы.

0: Вот по нотам.
1: Все же, если искать символ 1997 года, это не песня и не альбом. Это мальчик, который выжил. 26 июня 1997 года в Лондоне вышла книга «Гарри Поттер и философский камень». Тираж был крошечным, всего 500 экземпляров, но именно в этот день мир начал меняться. Пока мы слушали кассеты, где-то в Британии мальчик со шрамом садился в поезд на Хогвартс, чтобы через пару лет стать главным кумиром всех школьников на планете. И именно он помог своим читателям и зрителям сделать переход из детства во взрослую жизнь. И все же, если 97-й был переходом, то тихим. Без громких лозунгов, но с ясным ощущением, что дальше все будет по-другому. Мы еще не знаем как, но чувствуем это каждой нотой. В финале песня, которая стала голосом этой тревожной тишины. Radiohead прямо сейчас в эфире Радио Р. Ну а мы же с вами услышимся на следующей неделе, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра в воскресенье временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра в воскресенье временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра в воскресенье временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра воскресенье, временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Все летнее.
1: Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра в воскресенье временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра в воскресенье временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, порывистый. На побережье до 17 метров в секунду. Станет прохладнее. Днем ждем от 18 до 23 градусов, а на юге и востоке до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Радио «Эх» в движении.
1: Летняя погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет, но вместе встретимся.